душа Гриши пошла в успокоение. Телеса его лежат без вспоминания. Не предаю ты, коматушка, сырой земле. Вы не знали спаритовой соседушки. Вы не светлого Христова воскресенья. Не владыщего Господня Божия праздничка. Да вы в Божьей церковь не ходили. Да вы Господу Владыке не молились. Все ведь знали за христианство и работушкой.